0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Жизнь меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родные».

0: Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ запустил сервис подписки на свои автомобили. Он получил название «Лада Легко». Поначалу для аренды доступен только седан «Лада Веста» с двигателем объемом 1,6 литра и автоматом. В дальнейшем линейку моделей и версии оснащения планируется расширить. Ежемесячный платеж за такую машину составляет 43 990 рублей в месяц. Оформление происходит онлайн на официальном сайте производителя. Программа рассчитана на физлиц и оформляется на один год. Турэксперты рассказали, куда выгодно отправиться в мае. Так, средняя стоимость бюджетной поездки в Турцию составит в среднем 110-120 тысяч рублей. Это тур на двоих, четырехзвездочный отель, все включено на 9-10 дней. Сочинская четверка подороже, в среднем 140-150 тысяч. Ключевым преимуществом Турции в мае становится теплая погода. Зайти в море точно получится. А вот в Сочи море еще холодное, купаться рискнут только закаленные.
1: Красиво плывут.
2: Кто?
1: Вон та группа в полосатых купальниках.
0: Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире. Две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде. Информация о точном времени, начале матчей и старте билетной программы будет опубликована позже. В Госдуме объяснили, почему в этом году майские праздники такие короткие. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей ровно через час.
3: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме назвали причину коротких майских праздников. И первые и вторые, напомню, составят 3 дня. По словам члена Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светланы Бессараб, за счет переноса выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы. Депутат уверена, что хоть майские и длятся всего по 3 дня, все равно позволяют россиянам выехать на краткосрочный отдых. В России разработали комплекс для подавления навигации дронов. И у него очень милое название – ВИКА. Комплекс активируется только при обнаружении дрона, не создает помех для гражданской инфраструктуры. Так, ВИКА способна разрывать каналы связи навигационных систем и обеспечивать защиту объектов и территорий от атак беспилотников. Новый комплекс может применяться для защиты как промышленных, так и военных объектов. Первый рейс водного судна «Комета» по маршруту Сочи-Сухум намечен на 15 мая. Об этом сообщил замгендиректора по коммерческой деятельности Абхазского морского пароходства Адамыр Габуния. Ожидается 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам. Судно будет ходить по маршруту до октября, если позволит погода и подтвердится ожидаемый спрос на направление. Стоимость билета в среднем 3000 рублей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Экзотическая поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! А вы знали, что крупнейший этнографический парк России находится в Калужской области? И расположен парк-музей «Этномир» всего в 9 километрах от города Боровска, в деревне Петрово. На территории интерактивного комплекса под открытым небом можно совершить настоящее кругосветное путешествие. Тут представлены дома-экспозиции, которые отражают культуру и традиции разных народов планеты. Занятен и сам Боровск. Первая заметная достопримечательность – Благовещенский собор с 5 куполами. Он был построен в начале 18 века, примерно 100 лет спустя к нему пристроили высокую колокольню. Обязательно стоит увидеть и ансамбль торговой площади. Он был построен на рубеже 17-18 веков и стал главным местом притяжения жителей. Тут активно шли продажи. Не изменилось все, впрочем, и сегодня. А значит, и привезти сувениры близким и друзьям точно получится. Что приятно, в городе очень много муралов, то есть больших граффити на жилых домах. Это превращает Боровск в своего рода музей под открытым небом. А еще совсем недавно открылся после реставрации тюремный замок 19 века. Экскурсия сюда точно принесет яркие эмоции. Музей-дом самолета Як-40 придется по вкусу всем фанатам неба. Внутри можно посмотреть на раритетные экспонаты, которые собирались из мира гражданской авиации. Всем гостям предлагают заглянуть в кабину пилотов и посидеть за штурвалом. Добраться до Боровска можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в столице. Примерно в 2 часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом. Прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тазы – этнос в России, который относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно последней переписи, в нашей стране всего 235 человек причисляют себя к данной народности. Появление тазов на территории России связывают с проникновением в уссурийский край китайцев. Их постоянными занятиями стали сбор трав и охота. Большинство пришедших в уссурийский край были мужчинами. Многие из них вступали в брак с женщинами удыгейского и нанайского происхождения. Так начиналось быстрое формирование нового этноса. Китайцы называли его дацзы, что означало туземцы. В религиозных представлениях тазов сочетаются буддизм и другие элементы китайской культуры. Главными хозяйственными занятиями тазов были охота и рыболовство. К концу 19 века значительное распространение получила огородничество, а к середине 20-го – земледелие. А еще тазы развозили свиней. Важное значение имело и собирательство, особенно женьшеневый промысел и сбор древесных грибов. Основным постоянным жилищем тазов был дом каркасного типа. Большинство представителей этноса предпочитают кухню Северного Китая. Распространенной культурой является рис, из него делают муку. Наиболее часто употребляемым видом мяса является говядина, а повседневным блюдом на столе тазов стали пельмени и лапша в мясном бульоне.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 334 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны перехватывали над 16 регионами России, передает Минобороны. После атаки в Подмосковье погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. По данным главы региона Василия Анохина, пострадали два взрослых и ребенок. Массированную атаку дронов отразили ночью в Ленинградской области. Число сбитых летательных аппаратов превысило 60. Из-за атаки произошло возгорание в Приморске, его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к этому приведет рекордный рост цен на нефть, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее Дмитриев предрекал наступление энергетического коллапса в Великобритании и Евросоюзе уже в мае. Он раскритиковал попытки европейских властей справиться с кризисом, сравнив их с каратистом, который нокаутирует самого себя. Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Кашире. Загорелась кровля здания, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два пристроенных склада. По данным МЧС, пламя удалось локализовать на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. К работе привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Мельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На текущий момент сформировано 5 миллионов студенческих билетов. При этом замминистра подчеркнул, что при желании обучающиеся могут оформить документы в бумажном виде. Однако он считает, что уже через 2-3 года студенты полностью откажутся от этой формы билета. Употребление недожаренного шашлыка может привести к острому пищевому отравлению. Сырое мясо содержит сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, предупреждают медики. Если человек съел недожаренное мясо, ему следует наблюдать за своим состоянием в течение пару дней, советуют эксперты. При появлении неприятных симптомов рекомендуется пить больше жидкости – воды, овощных бульонов, травяных чаев. По ситуации стоит обратиться к врачу. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца этого года, рассказали в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Корейская страна ориентируется на онлайн-продажи. В стране будут открываться интернет-магазины. В офлайне закупки будут проводиться через партнеров в рамках торговых сетей или отдельными партиями или продуктами. Эксперты отмечают, что корейский сбыт в нашей стране увеличится из-за ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

уговорил Олега Газманова уступить ему эту замечательную песню. Филипп Киркоров впервые услышал песню «Единственная моя» на концерте Олега Газманова в Сочи в 1995-м. Газманов тогда только начинал вводить ее в свой репертуар и немного колебался, мол, композиция совсем не в его стиле. После окончания концерта Киркоров пришел в гримерку к коллеге с просьбой отдать ему эту песню. Газманов нехотя, но все же согласился.

0: Ему не удавалось добиться нужного результата. Он сильно переживал. Ситуация изменилась после случайной встречи с Газмановым. Певец рассказал ему о своих неудачах, и Газманов предложил поехать на студию вместе. С одного дубля они записали композицию. При этом Газманов давал Киркорову подсказки, помогал найти нужную интонацию. В итоге песня официально появилась в репертуаре Киркорова в 1997. Через год он включил ее в свой 9-й студийный альбом «С любовью к единственной». Песня стала суперхитом и завоевала любовь миллионов слушателей. Кстати, поклонники долгое время считали, что песня посвящена известной супруге Киркорова, но на самом деле ее текст посвящен другим переживаниям – расставанию, утрате и несбывшимся надеждам.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Жасмин и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ромовая баба. Решительно непонятно, что в этом десерте более необычно. Состав или все-таки название? Название, как считают историки, пошло из-за внешнего вида десерта. Он напоминал сгорбленную бабулю. Это угощение пришло к нам из Европы во времена Российской империи, то есть примерно с 19 века. Как вы знаете, ром-баба – это кекс из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма и иногда цукатов. После выпечки блюдо обильно пропитывается сиропом из рома или другого алкогольного напитка, а сверху покрывается сливочной помадкой или глазурью. На титул создателя необычного кекса претендуют поляки, французы и итальянцы. По мнению первых, десерт был разработан по заказу короля Станислава Лещинского и за свой яркий вкус с восточными нотками назван бабой в честь разбойника Али Бабы. Эта сказка была очень популярна в Европе. Французы уверены, что именно они придумали блюдо, догадались пропитывать тесто ромом и добавлять фрукты и крем. А по мнению итальянцев, ромовая баба – результат их гастрономических изысканий. С 19 века блюдо стало настоящим символом Неаполя, а для его пропитки используют не ром, а местный ликер – лимончелло. В СССР же десерт стали сокращенно называть ром-бабой и готовили как в виде пирожного, так и в формате большого торта.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечне заявлено 363 позиции, среди которых появились новые специальности. Травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик и другие. Как пояснили в ведомстве, изменения потребовались в связи с появлением нового классификатора профессий. Многие из этих специальностей были в перечне и ранее, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Кроме того, увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу. Сразу два массовых пожара произошли в российских регионах. В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, 5 из них были нежилыми. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет. По факту возгорания Следственный комитет проводит проверку. Также огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в селе Кучерово в Красноярском крае. В них проживали 38 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело. В систему обязательного медицинского страхования могут включить послеродовую реабилитацию женщин. С такой инициативой выступил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что родившим россиянкам необходимо дать возможность отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных косметических дефектов. По его мнению, эти меры будут эффективнее назначения женщинам антидепрессантов. Мошенники начали обманывать россиян, изображая похищение их детей и требуя выкуп, рассказали в Национальном центре помощи. Аферисты устанавливают связь с несовершеннолетними, затем под различными предлогами вынуждают их покинуть дом и не выходить на связь со взрослыми, не отвечать на звонки. Также они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. В это время мошенники связываются с родителями, запугивают их сообщениями о похищении ребенка и требуют выкуп. Отмечается, что злоумышленники, как правило, находят жертв в онлайн-играх. Самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии – это июль. Эксперты отмечают, что при планировании отдыха стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Это помогает минимизировать финансовые издержки, так как отпускные в таком случае перекрывают потери зарплаты. В июле будет 23 рабочих дня – это оптимальный период для летнего отпуска. А вот в августе только 21 рабочий день, что делает его менее привлекательным с экономической точки зрения. Не рекомендуется брать отпуск в ноябре, так как это самый короткий рабочий месяц – всего 20 дней. При этом отмечается, что учитывать необходимо больничные командировки в расчетном периоде, так как их наличие меняет формулу расчета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Max. Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.
1: Смотр.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что еще относительно недавно морковь была вовсе не оранжевого цвета? Трудно поверить, но привычный нам ярко-оранжевый цвет – это не творение природы, а результат масштабного политического жеста и долгой селекции. В древности корнеплод выглядел совсем иначе. Был тонким и имел спектр оттенков от фиолетового до бледно-желтого. Морковь стала оранжевой благодаря голландским фермерам 17 века. Они решили использовать сельское хозяйство для выражения своей верности правящей династии. В то время Голландия боролась за независимость от Испании под предводительством Вильгельма I Оранского. Название династии созвучно английскому и французскому названию оранжевого цвета. Чтобы почтить своего лидера, садоводы стали скрещивать существующие сорта желтой и красной моркови. Они пытались вывести плод, который бы соответствовал цветам королевского дома. Удивительно, но им удалось создать сорт, который не только обладал нужным оттенком, но и попутно еще и оказался слаще, сочнее и крупнее своих фиолетовых предшественников. Новый сорт быстро завоевал популярность не столько из-за политики, сколько благодаря практической выгоде. Итак, голландская морковь вытеснила остальные виды с европейского рынка и стала мировым стандартом.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Луга – самый южный город Ленинградской области.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
2: Александр Айвазов. «Бабочка Луна».

0: Алиса от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый. Неумолимый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 3 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете третьего этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Край поющих родников. Так частенько называют город Белебей. Что же занятного, кроме сотни родников, тут есть для туристов? Но для начала закрою тему с родниками. Вам точно стоит посетить относительно новую локацию. Это парк «Поющие родники». Яркая природная территория вокруг городского пруда – излюбленное место отдыха для горожан и гостей города. С деревянного пирса открывается красивый вид на поющие фонтаны. Еще одной из ключевых достопримечательностей является Белебеевский историко-краеведческий музей. Здесь путешественники смогут погрузиться в прошлое региона и узнать о его развитии. А после прогуляйтесь по центру города. Сохранившаяся тут архитектура даст почувствовать дух старого Белебея. В центре находится и тюремный замок. Это бывшее здание пересыльной тюрьмы Сибирского тракта. Оно, по сути, положило начало основанию города в конце 18 века. Сейчас территория вокруг замка реконструируется. Ну а цель — создать единое творческое пространство. Добавлю, что совсем рядом торговые ряды. Они появились в самом начале 20 века. И здесь сегодня можно купить занятные сувениры. Добраться же до Белебея можно на автомобиле, поезде или автобусе. Ближайшие аэрогавани находятся в Уфе и Бугульме. Путь на машине отсюда составит около 2 часов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: рождения.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сету. Народ, также известный как сетукезы и псковская чуть. Малочисленная финно-угорская этническая группа. Данный народ вобрал особенности русской и эстонской культуры, что повлияло на жизнь и стало причиной внесения традиций сету в список культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно переписи 2020-го на территории России 234 человека отнесли себя к этому этносу. Долгое время сету оставались язычниками, но при Иване Грозном приняли православие. Сейчас одновременно сочетаются христианские обычаи и древнеязыческие ритуалы, которые характерны только для этой народности. Язык сету близок к выроскому диалекту южноэстонского языка. Однако сами представители этого народа считают его самостоятельным. Интересно, что национальная одежда сету сохранилась до наших дней. В ней преобладает контраст черного, белого и красного цветов. Женщины использовали очень сложную технику создания изысканных текстильных изделий, которые осваивали с детских лет. Подобно русским, сету выращивали зерновые культуры, разводили крупный рогатый скот, свиней, держали домашнюю птицу. Внешний вид деревень сету зависел от природного ландшафта. Внутренний двор жилища со всех сторон огораживали постройками, высокими оградами и воротами. А вот площадь избы была невелика. Сету готовили окрошки, квашеную смесь из вареной капусты. Позднее от русских крестьян заимствовали блины, ватрушки и пироги с разными начинками.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
3: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами, и отнести в центр санэпиднадзора, центр гигиены и эпидемиологии. В Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатории, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
2: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

иначе я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио Родное.

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Опа, Америка, Европа. Эту присказку с детства знают практически все. А талантливые российские музыканты смогли сделать на основе нее очень заразную песню. Группа «Дискотека Авария» является авторами десятков заметных хитов. Коллектив приучил поклонников к ярким и хулиганским песням. И вот очередная такая дебютирует в 2006-м. Автором музыки и слов является лидер коллектива Алексей Рыжов. Интересно, что песня вышла в рамках альбома под названием «Четверо парней». Хотя вы, наверное, понимаете, артистов на тот момент уже было трое. Ребята из «Аварии» посвятили альбом своему коллеге и другу Олегу Жукову. Он ушел из жизни в 2002-м.

0: Занятно, что для нашей страны это далеко не первая песня с припевом «Опа-опа, Америка-Европа». Песня группы «Агас» под названием «Азия-Евразия» тоже содержала ее. Композиция была создана в 1989-м, ну а группа была основана в Казани. Песня вошла в дебютный альбом коллектива. Текст был основан на народных частушках, которые были аранжированы и исполнены в стилистике шансона конца 80-х.
1: Фанатека на радио «Родных дорог». Опа! Опа! Америка!

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сырный суп – блюдо, которое является довольно редким в нашей стране. И, на мой взгляд, а точнее, наверное, сказать вкус – очень зря. Авторство первого сырного супа приписывается сразу нескольким странам. С одной стороны, родиной этого блюда считается Франция. И тут все, конечно, ясно. Сыр используется здесь почти во всех блюдах. Но, с другой стороны, есть и Швейцария. Именно здесь изобрели плавленый сыр. Последний чаще всего используют в процессе приготовления сырного супа сегодня. Ведь он наиболее быстро растворяется в бульоне. А тут еще и жители Словакии, Чехии стали мелко натирать брынзу и в бульон добавлять сало или копченые ребрышки. Как бы там ни было, историки все же уверены, что сырный суп был придуман во Франции, а доработан в Швейцарии. Сегодня существует несколько классических рецептов сырного супа. В качестве основного ингредиента используется измельченный твердый сыр, но в последнее время все чаще его заменяет плавленый вариант. В российском варианте в сырный сытный супчик обязательно входят картофель, морковь, лук и зелень. Ну и, конечно, про пшеничные сухарики не забудьте, а то сырный суп без них – это почти что деньги на ветер.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Зарайск когда-то назывался Осетром.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК Плюс предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю Эмиратов. На текущий момент в ОПЕК Плюс входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала третье место по добыче нефти в альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, из-за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можно ли заваривать чай в пакетиках повторно?
2: Можно. Зачем?
1: И сразу же ответ для особо экономных. Нет, врачи категорически против. Пакетированный чай – один из самых популярных и удобных напитков, как дома, так и на работе. Но вот почему им лучше не давать второй шанс. Чайные пакетики обычно содержат измельченное сырье, так называемую чайную пыль. По сути, это отходы, которые остаются после обработки листового чая. Из-за сильной измельченности они быстрее завариваются, но также быстро и теряют вкус, аромат и полезные вещества. Поэтому при повторном заваривании концентрация антиоксидантов и витаминов значительно снижается, а вот вкус становится намного слабее. Но и это не все. Повторное заваривание – большой риск размножения бактерий. Это особенно актуально, если чайный пакетик простоял несколько часов. И, наконец, не забудем про выделение вредных веществ. Исследования показывают, что низкокачественный чай может содержать следы пестицидов и тяжелых металлов. И они выделяются при повторном заваривании. А еще концентрация этих веществ увеличивается при длительном контакте с горячей водой. Поэтому, уважаемые слушатели, храните чайные пакетики в сухом месте и используйте ровно один раз.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
8: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: «Ностальгия» – песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш «Бит-бит». Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Григорий Лепс не попал в список 100 лучших мировых вокалистов всех времен. Фестиваль «Векафест» перенес одно из шоу на 2027 год. Женя Трофимов и «Комната культуры» обновили даты концертного тура, а тиктокер Анатолий Цой обвинил в крахе своей карьеры приложение TikTok. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный майский привет и первая майская музыкальная новинка. Никита Кологривый, «Улица Мама».

0: И еще пара актуальных мелодий российской эстрады, но уже в рубрике «Спасибо, до свидания». Зиверт, «Ветер перемен». Ани Лорак, «Одинокая». Национальная десятка может неузнаваемо преобразиться уже на следующей неделе. Все зависит от активности слушателей в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rt.ru. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере Max. Вводите ник Radio RD или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там и новости, и рубрики, и итоги «Хит-парада», главные песни большой страны и, конечно же, много всего интересного. Ну а теперь один из главных сюрпризов весны – возвращение легендарной группы 2000-х «Градусы, будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: Десятка.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стас Михайлов успевает радовать публику не только сольными концертами, но и гостевыми визитами на сборные мероприятия. У тех, кто любит его песни, но не готов слушать более двух композиций сразу, есть шанс увидеть артиста в октябре в одном из подмосковных концертных залов на мероприятии, посвященном 60-летию автора эстрадных хитов 2000-х Виктора Дробыша. Концерт решили назвать «18 друзей Дробыша», но до этой цифры пока не дотянули. Названо лишь 8 имен. В этом списке Григорий Лепс, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Валерия, Николай Носков, Ани Лорак, Стас Пьеха и певица Слава. Ждем пополнения списка друзей автора эстрадных хитов далекого прошлого и внимаем новинки одного из его друзей. Стас Михайлов в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Группа «Тестостерон» решила обновить звучание своей песни «Цвета вишни» с помощью одного из московских диджеев. В итоге, по мнению ребят, получилась танцевальная, но при этом эмоциональная история о чувствах. В центре сюжета оказываются отношения, в которых никто не собирался влюбляться всерьез. У героев были разные желания и представления, но судьба распорядилась иначе. Авторы песни наверняка надеются, что и хит станет популярнее главного мирового хита «Runaway», который записали Леди Гага и Доучи, но решать, конечно, как всегда, будет слушатель. Кстати, «Цвета вишни» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных фестивалях, которые иногда приходится отменять. По понятным причинам ВК-фест в этом году столкнулся с трудностями проведения в Сириусе Сочи, и организаторы объявили, что переносят эту площадку на 2027 год. На медальной площади Олимпийского парка были заявлены Артика Асти, Дора, Нэнси Сидоров, Розали и Ева Власова, но споют они наверняка в этом году на других площадках. Фестиваль не отменил мероприятие 7 июня в Казани, 4 и 5 июля в Петербурге и 18-19 июля в Москве. Артистов все меньше и меньше, а цена все выше и выше, жалуются комментаторы в официальном паблике фестиваля. Список выступающих действительно очень странный, хочется надеяться, хотя бы певицу Ёлку позовут, пишут комментаторы. Иначе какой смысл в этом фестивале? Кстати, певица Ёлка сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филат Векерас» на днях заняли все внимание прессы на припати музыкальной премии канала РУ-ТВ, которая состоится в конце мая на одном из столичных стадионов. Пишут, что вечеринка припати стала местом притяжения для артистов и представителей медиа, а также светских персон столицы, и прошла она в банкетном зале за пределами третьего транспортного кольца и, в общем, судя по фотохронике, собрала все тех же самых людей, которые ходят по всем столичным вечеринкам без разбора. В этом году, правда, организаторы премии обещают представить зрителям особенную концепцию, впрочем, как и всегда. В общем, неважно как и неважно где, главное, чтобы музыка звучала. Филат Векерас, счастье есть в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Фестивали фестивалями, стадионы стадионами, но все равно остается зритель, который привык слушать музыку в концертных залах. Специально для этого зрителя целый ряд популярных артистов споет свои песни 11 июня в Государственном Кремлевском дворце на концерте «Мой дом Россия». В списке участников заявлены Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Наталья Подольская, Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Жасмин, Александр Буйнов, Марина Девятова, Денис Майданов, Родион Газманов, Александр Воробьева и другие. Продолжительность концерта 3 часа без антракта. Говорят, что будет телесъемка и даже показ концерта на одном из телеканалов. И, кстати, участники этого концерта Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое место.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на ассенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Мы птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
6: Хит-парад. Главные песни большой страны.
7: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о музыке и об артистах, которые умеют петь вживую. На днях без особого шума в эфир одного из центральных телеканалов вышел финальный выпуск 14 сезона шоу «Голос». Победительницей вокального проекта стала участница команды Эльдара Абдразакова Эльмира Караханова. Второе место занял участник команды Владимира Преснякова Алексей Смирнов. Третьим стал участник команды Пелагея Александр Гуско. А Настя, что неудивительно, свою миссию провалила. Ну а Владимира Преснякова поздравляем. Сегодня у него еще одна победа – попадание его новой песни в десятку радио «Родных дорог».
8: Четвертое место.

0: Рецепт главной песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Тиктокер Анатолий Цой наконец назвал причину, по которой распалась группа M-Band, участником которой он был в прошлом десятилетии. Артист считает, что непоправимый вред коллективу нанесло не окончание контракта с продюсером Константином Меладзе, а популярность в народе приложения TikTok. Анатолий вспомнил, что с приходом этой соцсети популярность M-Band стала резко падать, ведь на арене появились новые лица, молодежь совсем перестала смотреть телевизор. Вдобавок к тому, у каждого участника группы появились личные амбиции, и каждый захотел стать тиктокером, резюмирует Анатолий Цой, который, кстати, продолжает свою карьеру. Его новая песня в десятке радио родных дорог.
1: Третье место.

0: это
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Список из 100 лучших вокалистов всех времен представил на днях независимый американский интернет-портал, посвященный кино и музыке. Для составления редакция просила более 50 действующих музыкантов, как участников зала славы рок-н-ролла, так и восходящих звезд. После того к списку сотрудники редакции добавили еще несколько популярных имен. С помощью голосования определили финалистов, и так получился итоговый рейтинг. Первое место в списке занял Фредди Меркьюри, второе – Аретта Фрэнклин, третье – Уитни Хьюстон. В десятку вошли также Мервин Гейе, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фицджеральд, Майк Паттон, Майкл Джексон. Вот Григорий Лепс в этот список не попал, хотя в нашей стране уж он точно в сотне лучших, как минимум номер два. Его новая песня в десятке «Радио родных дорог».
2: Второе.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Поэт, который поет Женя Трофимов, и его группа «Комната культуры» обновили список концертов майского тура. В ближайшие дни обещают заехать в Йошкар-Олу, пару городов Подмосковья, потом будет Ханты-Мансийск, Сургут, Минск, и в конце месяца заедут в Сербию, в Белград. В июне запланированы Ереван, Петрозаводск, Махачкала, Нальчик, Пятигорск, Киров, Казань и так далее. Между тем, Женя Трофимов и его хит «Вторая весна» снова на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
2: Валерия, не обманывай.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.
2: Радио родных дорог. Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: главные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.